Чудо. Дочь, дочь, дочь, дочь, дочь, приближися. Дочь, дочь, приближися. Сам на флаши тену пина потихом.